0: Я кладу его перед собой. Я открываю его. Я открываю большую книгу. Я пишу, что
1: Сначала.

0: Меня зовут Сергей Назаров. Я хочу рассказать историю своей жизни. И как бы, казалось бы, не банально звучит эта история, она, в общем-то, прекрасна, как сама жизнь. А Аграфенина пустынь — это несколько километров от Константинова.
1: Может быть, даже с моим детским коллективом, потому что он заслуживает. Дети все такие симпатичные, так поют.

0: parce que je suis fatiguée. Tu vas vérifier en attendant juste.
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать так.
2: Он просто
1: Но
2: так
1: ты потеряешь себя,
2: особенно.
1: И тогда тебе уже не поможет
2: тебе
1: никто.
2: Тебе было стыдно и совестно. И
1: все было пронзительно.
0: J'ai oublié. On va faire encore une fois. C'est bon?
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа, большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать вот так, но ты потеряешь себя. И тогда тебе уже не поможет никто. И все было пронзительно ясно и счастливо. Он никогда меня не наказывал. Просто посмотрит как-то так особенно. И тебе становится совестно. Что может быть прекраснее любви? Это любовь, которая помогает понять, простить и поднять. Как говорил Достоевский, красота. Не за.